0: Звонарь энд Абрамцова.
1: Вот мы и вернулись, друзья. Ну что, самое время зачитывать ваши комментарии, которые вы оставили. Если вы не оставили, вот прямо сейчас исправляем эту ситуацию. Друзья, быстренько берем телефон в руки, залетаем в наш телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова» и пишем нам утреннее сообщение.

0: поделитесь, расскажите, как вы провели эти выходные, где вы провели эти выходные, с кем вы провели эти выходные. Делитесь, нам будет интересно зачитывать абсолютно все.
1: Am și o mică problemă. TikTok-ul nostru Radio Record Moldova îl

0: scrieți mesajul. Așa, ideal. Deci gata, suntem live în TikTok. Vă așteptăm să ne scrieți mesajele voastre. Da, prieteni, cine a mai prins acea ploiță parțială care s-a întâmplat în Chișinău? Parcă mi se pare că ajunge și pe la Botanica, dar parcă din nou iarăși s-a oprit. În fine, așa se întâmplă. Așa, voi capiri live din studio. Așa se numește și live-ul nostru. Vă așteptăm cu mare drag. Poftim.
1: Da, давай по поводу дождика пару комментариев зачитаю. Виктор Б пишет: "Văd că e plouată mașina, dar nu am prins ploița." Да, я-то вот такой полтергейст. Почему бы и нет? Вроде машина немного мокрая, но дождика не видно. На Ботанике, кстати, атмосфера, ну прям, ну вот прям ливанет прямо сейчас, но пока все тихо, спокойно. Пишет нам Алина: "Доброе дождливое утро с Буйкан. С понедельником всех, хорошей недели и отличного настроения." Ну, по этому сообщению я могу явно понять, что на Буйканах идет дождь. Значит, все же дождик добрался и до этого района. Пишет нам Николае, здесь я мутяж спре под Лакрикова, вечера, пятунчика мерча ел спре джоб, дела Крикова спре гретиешти. Ага, am înțeles. Crazy zice, да, варница плоу не цел, яр лунка быкулуй, я ускат.
0: Лунка

0: А 23 км, это, я как понимаю, какой-то марафон проходил, да?
1: 23 de kilometri. În Chișinău, spre exemplu, nu auzisem de careva maratoane, dar eu știu.

0: Новый трек на рекорде.
1: RG, Paul Oakenfold and Planet Perfecto Nights. Resurrection. Record remake.

0: nici n-a mai fost o lună jumătate, gata, ușor, ușor, vom trece și în defensiva acestei veri 2026. Dar horoscopul Juliencăi, let's go!
1: A, поехали, давайте, друзья, сегодня у нас 13 июля, 28-й лунный день, последние сутки перед новолунием, которое завтра наступит, и, в принципе, календарь описывает этот день как благоприятных для земных дел, да, например, там, для покупок, для ремонта, для хозяйственных вопросов, но в том числе звезды вас предупреждают о том, что, возможно, небольшие проблемы со здоровьем и советуют внимательно прислушиваться к советам партнеров. Сегодня нужно прислушиваться к мужу или к жене. Вообще, понедельник – день Луны, считается, эмоциональный фон дня более выражен, собственные чувства и чужие реакции могут ощущаться острее. Ну что, поехали. Более детальный гороскоп по традиции. Начинаем с Овнов. Овны – день больше. Ваш день сегодня больше про дом, про близких, чем про внешнюю активность. Отложите рабочие рывки на завтра и займитесь бытовыми вопросами. Далее у нас Тельцы. У вас хорошее время сегодня для покупок и ремонта. Луна в Раке благоволит практичным земным делам. Прислушивайтесь к совету партнера, даже если сначала эти советы вам покажутся неудобными. Далее Близнецы. У Близнецов сегодня, возможно, небольшие недомогания. Не стоит игнорировать сигналы тела. Разговорчивость сегодня уместнее направить на семью, а не на рабочие споры. Рак. Луна сегодня в вашем знаке. Ощущение внутренней устойчивости будет особенно сильным. День раком подходит для того, чтобы навести порядок дома и почувствовать связь с близкими. Львы. День не для ярких заявлений. Сегодня больше цените тихий уют, чем внимание публики. Творческая тройка поможет найти нестандартное решение бытового вопроса. Девы. У вас сегодня хорошее время для практичных хозяйственных дел. Если партнер советует притормозить с решениями, то стоит все-таки прислушиваться и уберечь себя от лишних хлопот. Весы. У вас день благоприятен для теплого общения с семьей. Небольшие разногласия сегодня легко сгладить, если не затягивать разговор. Скорпионы. У вас, возможно, мелкие неприятности со здоровьем. Стоит отнестись к себе более бережно. Сегодня, ну, бережнее, давайте так скажу, обычного. Совет близкого человека сегодня стоит выслушать до конца. И не просто выслушать, а также использовать. Стрельцы. У вас хорошее время закрыть последние хвосты перед началом нового цикла. Завтрашнее новолуние принесет вашу жизнь больше энергии и больше реализации планов. Козероги. Земная энергия дня вам близка. Вам стоит ее использовать для практичных бытовых дел, а не рабочих рывков. Здоровье требует чуть больше внимания, чем обычно, поэтому звезды вам рекомендуют сегодня обязательно немножко в обед да поспать. Водолей. День склоняет к дому и к близким людям, но не всегда типично для вас. Попробуйте не сопротивляться этому ритму, хоть вам хочется куда-то выйти, погулять, развеяться, но звезды все же рекомендуют этот день провести в более спокойной атмосфере. Рыбы. Эмоциональная чувствительность сегодняшнего дня повышена. Не принимайте бытовые мелочи слишком близко к сердцу. Творческая тройка вам поможет взглянуть на день с легкостью. Ну и ко всему прочему, сегодня вам, рыба, звезды рекомендуют вечер провести в компании самих себя. Это был гороскоп на рекорде, а у нас
0: 8.00. Ой, дака есть ора 8. Da? Da, așa, fix în fix, secundă în secundă. Horoscopul a fost exact la momentul potrivit, prieteni.
1: Da.
0: Și ora ce conține plasarea de produs, alături de noi de la 8 până la 9, e echipa Max Auto. Iar astăzi vom avea parte de un alt loc în super jocul de la sfârșitul săptămânii, unde puteți câștiga bani pe cardul bancare, vorba de 500 de lei. Pentru cineva e o sumă minusculă, pentru cineva e o sumă cu majusculă, pentru cineva este o sumă care, e ok, plăcut și a intrat pe card.
1: Nu, я все же придерживаюсь такой идеи, что деньги лишними не бывают, поэтому любые копеечки, любые леи всегда только в плюс, и уверена, когда они приходят так легко, вам-то всего лишь нужно дозвониться до нашей студии, с нами сыграть, попасть в финал, и, может быть, именно в пятницу вам улыбнется удача. Все максимально просто, просто для вас, поэтому используйте этот шанс, не упускайте.
0: Да, cum facem în această oră? Jucăm fără afirmații sau borcanul?
1: Я предлагаю fără afirmații.
0: Fără afirmații, exact ca săptămâna trecută. Da, o săptămână ce vom avea jocul fără afirmații de 3 ori pe săptămână, dar

0: dată sau nu. În următoarea intervenție, la 8:22 de minute, vom aștepta să ne sunați la 0786 0179 și să țineți cu noi în emisie 2 minute, minim 2 minute, fără spune afirmația da, негация nu.
1: Максимально просто, да. Простые слова, которые не нужно говорить в эфире. Причем я напомню вам такое правило, которое мы используем каждый раз для тех, кто только-только к нам подключился, для тех, кто еще ни разу с нами не играл, что игра начинается ровно в ту секунду, как только вы дозвонились до нашего эфира. Как только мы вам сказали «Алло, доброе утро», все, игра началась. Говорить слово «да» и говорить слово «нет» под запретом. Если вы продержитесь целых 2 минуты с нами в эфире, вы станете нашим финалистом. А уже в эту пятницу среди финалистов мы...

0: каперы на рекорде.
1: А у нас в эфире игровой час, друзья. Подключаемся, потому что прямо сейчас будем играть с вами в Фэра Аффирмации. Та самая игра, которая вам не просто нравится, которую вы обожаете, которую обожаем мы, и которая кого-то из вас сегодня обеспечит одним местом в большом финале. Финал пройдет, кстати, уже в эту пятницу, а все благодаря партнеру этого часа. Макс Ауто вместе с нами, рядышком, рука об руку. Идем мы с нашим партнером уже достаточно длительное время. Точно знаем, что это те самые ребята, которые помогут вам выбрать автомобиль, который будет не просто вам доставлять удовольствие при вождении, но еще и комфорт для всей семьи.
2: 0786 0179, numărul din studio. Telefoanele sunt conectate la acest moment. În pauza de publicitate și cea muzicală erau roșii, acum e liniște. Dar vrem să identificăm finalistul numărul 1 din această săptămână, care vineri va putea câștiga o sumă frumoasă de bani pe cardul bancar. Mi este foarte stranie această situație, că erau roșii, acum e liniște. Fac o verificare a telefonilor, dar puteți să verificați și voi apelând numărul de telefon, să vedem dacă funcționează, dacă nu s-au blocat în timpul pieselor și a publicității. Ia să vedem așa, ușor. A, linia 1 e în ordine, e bine. Și linia numărul 2, 3, 2, 1...
1: Так, проверочка у нас происходит прямо сейчас в эфире, для того, чтобы мы убедились, что наши телефоны работают. Они работают, и уже есть первый дозвонившийся. Доброе утро.
3: Доброе
2: утро. Буне-буне. Чине ку ной?
3: Влад.
2: Влад, ай мей жукат ку ной?
3: Ам жукат.
2: Кынд?
3: Săptămâna трекута.
2: Ești acel vlăduț care e de la liceul din Botanica?
3: Sunt eu.
2: Așa, foarte bine. Vlad, pe unde ești acum?
3: În mașină.
2: Ai așa trezirea de dimineață chiar?
3: Am trezit.
1: Așa, dar unde mergi? Mergi la vreun antrenament?
3: La faci... antrenament.
1: În not?
3: În not.
2: Nu, serios, la not mergi?
3: La not mergi.
1: Dar unde e piscina? Unde se află piscina în care not?
3: La
1: Râșcani. La Râșcani, așa, deci la Aliten, pe acolo, da?
3: Mai departe.
1: Unde?
3: La parte, la școala numărul 4.
2: Așa. E gimnaziu?
3: Nu.
1: Nu, Vladuț!
2: Vlad!
1: Zici nu, nu e gimnaziu. Nu.
2: Vladuțule, să ai o zi frumoasă.
1: A fost o încercare frumoasă, bravo, te mai așteptăm.
2: Pa, pa.
1: Да, и, ну, когда дозванивается ребенок и пытается...

0: Продолжаем нашу игру в первой аффирмации. Один раунд мы уже сыграли вместе с Владуцем, который дозвонился и умело продержался около одной минуты в нашем эфире. Но этого, к сожалению, недостаточно, потому что для того, чтобы попасть в наш большой финал, нужно в эфире продержаться 2 минуты. При этом не говорить запретные слова. Это слово «да» и слово «нет». Если у вас это получится, то уже в эту пятницу вы будете среди финалистов, которому, возможно, именно вам на карту придет сумма в 500 лей от нашего партнера.
1: Această oră conține plasare de produs Max Auto de la 8 până la 9 alături de noi. Înseamnă mai mult decât încredere, mașini atent verificate, importate din Uniunea Europeană și pregătite pentru drumurile din Republica Moldova și nu numai, astfel încât călătoria voastră să fie o plăcere și siguranță. Să vedem cine e cu noi, cine joacă runda numărul 2 și probabil să o câștige.
0: Так, так. Посмотрим, кто испытает свою удачу. Доброе утро.
2: Алло.
1: Няца.
2: Доброе утро.
1: Чине е куной?
2: Татьяна.
1: Татьяна, де унде не аскульц?
2: Ну, я вообще-то живу в Флорештах. Сейчас нахожусь в Бельцах.
1: Флорешти?
2: Да.
1: Мерси фрумос, Татьяна.
0: Татьяна! Ну что ж такое, Татьяна? Вроде настроились, дозвонились. А как же самоконтроль? Алло, доброе утро. Алло, доброе утро. Линия номер 2. Кто на связи?
3: Доброе утро, ребята. Очень рад вас слышать.
1: Реципрок, реципрок. Ай пердут 2 жокуры сэптэмэна трекута?
3: Возможно.
1: Де че най сунат?
0: Отдыхал на море?
3: Да. И я это... Я, если звоню, занимаю эфир обычно.
1: Де че?
3: Говорю, занимаю эфир обычно, другие поиграть не могут.
1: И он треп, де че?
3: Ну, потому что 2 минуты, 3 минуты.
0: То есть ты хочешь сказать, что ты уже настолько профессионал, что всегда играешь долго?
3: Почему же?
0: Почему же?
3: Маловероятно, что я профессионал на самом деле, но я стараюсь.
0: Но долго держишься в эфире, долгоиграющий.
3: Пытаюсь.
1: Алекс, ай, привет, футбол на уикенд.
3: Витя, ты знаешь мое отношение к футболу, зачем ты задаешь такие вопросы?
1: Pentru că acum sunt sferturile de финала, adică toată lumea se uită, vă place, nu, dar toți se uită.
0: Потому что я не знаю твое отношение к футболу, какое оно?
3: Я не смотрю футбол, Илья. Я не увлекаюсь футболом, я не болею. Ну, в общем, как-то не мое это.
1: Да, а узнать о Роналду, о Месси?
3: Слышал.
1: Чей самый популярный из них по Инстаграм?
3: Без понятия.
1: Ну, серьезно, адика?
3: Серьезно, Витя?
1: Кто есть самый популярный человек из Инстаграма, в генерал?
3: Тоже не в курсе, некогда мне за этим следить.
1: Ce păcat. Ai o viață foarte plictisitoare.
0: Ну хорошо, если не футбол.
3: Где-то кажется, Витя.
0: А если не футбол, какой вид спорта тебя тогда, не знаю, манит? Что смотришь там по телевизору? За кем наблюдаешь из мира спорта?
3: Юль, я стараюсь не смотреть по телевизору, я стараюсь им заниматься.
0: Так, хорошо, каким видом спорта ты занимаешься?
3: Все, что касается легкой, безмоторной, малой авиации.
0: Авиации?
3: Да.
0: То есть ты...
1: Александр,
3: да? Поймала меня.
0: Ай-яй-яй,
1: авиация. Ай, peste 2 минуты, oricum, ай, 2 минуты и 15 секунды. De aia, adică, и te declarăm câștigător și în final nu intre. Александр, мерси frumos pentru
3: joc. Ну, для тренировочки for fun пойдет. Пойдет хотя бы раз в недельку.
0: Ну, 2 минутки продержался, молодец.
1: Браво, браво. Bine, bine. Па-па.
3: Пока.
0: Вот так вот. И профессионалы иногда немножко могут ошибиться. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Ой, какой голосочек. Боже, кто с нами?
4: Кать, Милена. Милена,
0: сколько тебе лет?
4: 9.
0: 9? И откуда ты нам звонишь? Из какого города?
4: Ботаника.
0: Ага, Ботаника. То есть из Кишинева?
4: Да.
0: Милена!
1: Ești cu mami, cu tati în mașină acum.
0: Кто рядышком с тобой, Милен? Мама, папа есть рядышком?
4: Мама.
0: Мама, маме передавай привет. Как маму зовут?
4: Галина.
0: Галина. Доброе утро вам. Прекрасная у вас доченька.
1: Да. Ставим информацию, папа.
4: Аривери.
0: Попытка не пытка. Ну.
1: Алло.
5: Алло.
1: Bună dimineața. Cine e cu noi?
5: Vlad.
1: Vlad, ne-au invadat copii. Vlad, ai mai jucat astăzi? Vlad, ne auzi?
5: Vă aud.
0: Vlad, ai mai jucat astăzi cu noi?
5: Am jucat.
1: Noi n-am finalizat. Ești băiatul care a jucat și vorbea despre bazin, da?
5: Sunt eu.
1: Așa, bine, Vlăduț, încercarea numărul 2 e cu brio. În final, ai mai ajuns?
5: Am ajuns.
1: N-ai câștigat.
5: Posibil.
0: Deci, nu știi, ai câștigat sau nu? A fost sau nu?
5: A fost.
0: A fost. Deci, mama ai câștigat. Mama a câștigat.
1: Galina?
5: Galina.
1: Superb. Vlad, ia povestește, ai fost la bunici vara asta?
5: Am fost.
1: Când?
5: În fiecare zi.
1: Ești la bunici acum?
5: Ești acasă, dar mă duc la bunici.
1: Sunt din Chișinău bunicii?
5: Din Chișinău.
1: În ce sector stau bunicii?
5: Râșcani.
1: A, deci mergi acum la ei?
5: Merg acum la ei.
0: Așa, deci gospodărie nu au.
5: Au avut.
0: Găini, au avut?
5: Au avut.
1: Cum face găina?
5: Alo?
0: Alo?
1: Cum face găina?
0: Ce frumos a ieșit din situație, wow!
1: Ne auzi, Vlad?
5: Vă aud.
1: Așa este. Ci că n-ai auzit întrebarea mea, da?
0: Hai zi, Vlad, în afară de găini, ce au mai avut bunicii?
5: Nimic.
0: Deci, doar găini.
1: Vlad,
0: alo, doar găini?
5: Nimic.
0: Nimic în afară?
5: În afară de găini, nu au avut nimic.
1: Stai că, da.
0: A fost un așa, un nu, dar...
1: A fost un nu, da.
0: Da, dar e deja peste
1: e
0: două.
1: E peste două minute. Vlad, așa, sincer, noi te declarăm câștigător, dar un pic așa mai învârtit, mai sucit, că eu am amețit. Deci ai zis că mergi la not. Ok, la bunici? Acum sunt la bunici. Păi ai notul și bunicii.
5: Eu merg la not și urmă merg la bunici.
0: Așa. Și în afară de găini, bunicii nu au avut nimic.
5: Nu au avut nimic.
1: Dar bunicii trăiesc la apartament?
5: În apartament.
1: Dar cum au găini la apartament,
5: Vlad? Au avut în trecut sat. Au avut în trecut gospodării.
1: Aha, înțeles.
0: Acum e mai clar. Bine,
1: bine, Vlăduț.
0: Așa.
1: Felicitări, noi te declarăm câștigător. Bravo.
5: Ura!
0: Deci în marea finală ai ajuns. Deja rămâne să vedem vineri dacă îți surâde norocul.
5: Pa,
0: să vedem, pa.
1: Te pupăm. Ciao.
0: Ce drăguț. Da.
1: Un pic m-am încurcat, adică.
0: Atât de frumos ai ieșit din situație. Cum face găina?
1: Alo, m-am aud.
0: Bravo. Doar pentru asta e 10 cu plus.
1: Poate mai jucăm o rundă, dar deocamdată Vlad este primul câștigător din această săptămână. Publicitate.
6: Dance Radio. Reclamă. Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
7: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак не приговор. Выбирайте надежду.
8: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: Шалонарь and Абрамцова.
1: Runda numărul 1 începe chiar în acest moment. E ora 9:23 de minute. Alfabetul 07860179. Sunt 5 întrebări. Răspunsurile voastre vor începe cu o singură literă pe care vă anunțăm atunci când începe minutul de joc. Tare fain, tare mult ne place nou acest joc. De aia, prieteni, nu ezitați să ne sunați, să vă distrați și să câștigați, de ce nu, bună dispoziție.
2: Тем более, что у вас есть такая возможность не просто с нами поиграть, но еще и поднять себе и другим настроение, поэтому дозванивайтесь 0786 0179.
1: Алло!
3: Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Cine e cu noi?
3: Sergiu.
1: Sergiu, de unde ne asculți?
3: Meu.
1: Din Chișinău, în ce sector?
3: Ciocana.
1: Dar din ce raion ești originar?
3: Criuleni.
1: Din Criuleni. Deci Sergiu din Criuleni astăzi vrea să câștige jocul nostru. Chiar ne este interesant, merge la Criuleni câștigul sau va fi pentru un alt raion, regiune, sector, oraș din Republica Moldova? Cu cine vrei să joci?
3: Cu Iulia.
1: Cu Iulia.
2: Со мной. Опа, хорошо. Я, если честно, практически не ожидала этого, если честно. Почему-то я вот подумала, Сергей, что ты сыграешь с Виктором. Но если со мной, я только рада. У меня, кстати, буква А. Готов?
3: Готов.
2: Ну все, тогда поехали. Итак, первое слово. Сочный, сладкий фрукт, плод одноименного дерева из рода слива. На А. Как?
3: Абрикос.
2: Хорошо, пошли дальше. Следующий. Химический элемент, символ является N, порядковый номер 7.
3: Азот. Который...
2: Хорошо, поехали дальше. Хроническое воспаление, заболевание кожи, оно возникает из-за закупорки волосяных фолликулов и сальных желез.

0: ответы. Некоторые ответы мы и вовсе не получили, поэтому, Сергей, давай пробежимся быстренько по всем. Тот самый сочный, сладкий фрукт с косточкой, конечно же, это абрикос. Химический элемент, символ N, порядковый номер 7. Я дальше даже не успел зачитать о том, что он является бесцветным газом, без вкуса и запаха. Конечно, это азот. Здесь все правильно. Алгоритм, то есть конечный набор четких последовательных инструкций, это тоже был правильный ответ. Далее у нас было два паса, так скажем, два ответа мы не получили. Краткая, меткая и легко запоминающаяся из речи, которая содержит глубокую мысль, это афоризм. Афоризм. Ну а хроническое воспаление, заболевание кожи, которое возникает из-за закупорки волосяных фолликулов и сальных желез кожным салом или и в том числе отмершими клетками, это акне. Слышал о таком?
1: Надо было,
0: Сергей, сказать, потому что это был бы правильный ответ. И если даже ты не назвал бы афоризм, который, ну, сложным являлся для тебя, ты бы выиграл бы. Почему? Потому что у нас есть такое правило, что из 5 мы принимаем 4 правильных ответа. То есть даже если бы ты не назвал афоризм, но назвал при этом акне, ты бы был нашим победителем. А вот надо было сказать, надо было попробовать. Акне, это был бы правильный ответ. Сергей, спасибо тебе за игру.
2: Обязательно.
0: Вот опыт Сергея еще раз доказывает, что надо быть смелее, надо говорить, если что-то вертится на языке, потому что другого шанса может и не быть. Время закончилось, ответов мы не получили, к сожалению. Опа, Сергей. Нас бросили на вторую линию. Круто.
2: Линия номер 2, чинева, вместо жоч. Алло! Саде коннектат.
0: Я хотела предложить дождаться, чтобы посмотреть, кто же все-таки до нас пытался
2: дозвонить. Кернера интересно, откуда чинева ворбя по прямой линии.
0: Очень интересно. Вот останется сейчас и интрига для нас. Ну, может, кто-то дозвонится и скажет, это был я.
2: Apropo, eu am două serii de jocuri pentru voi, da? Adică două serii de runde. Una este ușoară, gradul de dificultate pentru a doua, i-aș spune la nivelul hard. Voi alegeți, vreți low sau vreți hard? Așa, pentru varianta hard, i-aș zice eu, va juca și va câștiga cel care cu adevărat, iată, este mai, sau cunoaște niște cuvinte mai specifice, sau lingviștii din țara
0: deci
2: noastră.
0: Deci pentru profesor. Așa?
2: Alo, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Cine e cu noi?
3: Ruslan.
2: Ruslan, cu cine ai vorbit pe prima linie?
3: Eu?
2: Da.
3: Vă știți și tot slușele,
2: da? Da, noi te-am prins la radio, adică vorbeai cu cineva important?
3: Да, по работе.
0: Ну, работа это святое, без этого никак, поэтому допускаем. Но при этом хотим узнать, готов ли ты сыграть с Виктором.
3: Только с Виктором.
0: Мои вопросики уже все. Йок, как говорят по-турецки, все закончились.
2: Не зичи, дака врей, жукэм, дака, ну.
3: Но, да, мажок.
0: Смотри, есть одна очень хорошая новость. Виктор как будто чувствовал, что ты дозвонишься, и поэтому у него целых 2 набора слов. Один набор – это уровень «легко». Или, ну, прям супер легко, да?
2: Low.
0: Да, супер легко. А второй набор прям для профессионалов. Тебе выбирать.
2: Врей easy, сау врей hard.
0: Это не провокация.
3: Hard?
0: Hard?
3: Hard.
2: Deci tu alegi варианта hard.
3: Română, да?
2: Română, да. E decizia ta. Deci vrei easy sau vrei hard?
3: Hard.
2: Hard, litera este N de la Nicoleta. 3, 2, 1, go! Prima frază. Căldură mare, înăbușitoare, caniculă, arșiță, zăpușeală.
3: Pas.
2: 2. Om cu nasul mare.
3: Pas.
2: 3. Plantă din familia leguminoaselor cu frunze compuse, flori liliacii sau albe, fructe păstăi care conțin semințe de forma sferică neregulată.
3: Mamă dragă!
2: Hai! 4 din

0: Шалунарь энд Абрамцова.
1: Ну что, друзья, готовы ли вы сыграть с нами еще один раунд? У нас в студии, для тех, кто подключен к нашему ТикТоку, происходит настоящая магия. Совсем скоро вы будете участвовать в этой магии, но пока давайте завершим этот прекрасный час игры Алфабетул. 5 вопросов для вас, все ответы начинаются на одну и ту же букву. У меня буква К. К. От слова, от, ну давайте возьмем, от красного, да, красный цвет. К. К. Я не знаю, какая буква у Виктора, но знаю точно, что ряд вопросов у него очень легкий. Уровень лоу. Прям вот каждый сможет ответить и дать правильные варианты ответа.
2: Вы.
1: А от Виктора В.
2: Да, буре дивиняца.
3: Алло. Доброе утро.
2: Чине ку ной?
3: Сергей.
2: Сергей, cu Iulia sau cu Victor joci?
3: Дедурит cu Iulia.
1: Așa, bine, facem, facem.
2: Дедурит cu Iulia.
1: Отлично, у меня все твои ответы должны начинаться на букву К. Ты готов?
3: Всегда готов.
1: Отлично, давай не будем тратить время, поехали. Итак, первое слово. Высушенные половинки плодов абрикоса без косточки называются...
3: Курага.
1: Второе. Модное название известного с детства чайного гриба, а также сам прохладительный напиток из него. У нас сейчас очень модное вот это название того самого чайного гриба.
3: Блин, только квас на уме.
1: На кэ. Хорошо, дальше. Следующее слово. Многолетний устойчивый режим погоды, характерный для конкретной местности.
3: Климат.
1: Далее, по следующему, переходим к слову «ручное». Орудие с длинным изогнутым лезвием, которое предназначено для скашивания травы.
3: Коса.
1: И еще одно слово «усердный», старательный труд, который требует предельного внимания к деталям. Такого человека еще называют потому что он выполняет работу аккуратно, вдумчиво, доводя ее до конца. Говорят, ну он такой Какой? Он такой кропотливый.
3: Кропотливый, прилагательное.
1: Да, да.
3: Мне показалось, я думал, слово какое-то. Ну, в смысле, существительное. Это кропотливый, прилагательное.
1: Да, да, потому что я назвала такого человека, называют так, потому что он выполняет работу аккуратно, вдумчиво, доводя ее до конца. Он...
3: Ну, у меня типа кузнец, типа вот такое, я думал, знаете, слово.
1: Ага, хорошо, но даже если ты ответил неправильно на один вопрос, то всего ничего, потому что, в принципе, у нас есть право на одну ошибку, да? Но, тем не менее, у нас все-таки не хватает правильных ответов для того, чтобы назвать себя лидером. Ну, давай пробежимся. Высушенные половинки плодов абрикоса без косточки, конечно, это курага, все правильно. Многолетний устойчивый режим погоды, характерный для конкретной местности, конечно, это климат. То самое ручное орудие с длинным изогнутым лезвием, это, конечно, коса, которая предназначена для скашивания травы. С кропотливым мы уже решили все. Ну, еще один вопрос был. Модное название известного с детства чайного гриба, которое является сам по себе как прохладительный напиток. Это сейчас такое модное слово «компуча». Слышала о нем?
3: Нет.
1: Компуча.
3: Сейчас... Я пил в детстве гриб у бабушки,
1: да.
3: Но...
1: Вот сейчас он снова обрел популярность, этот компуча. Прохладительный напиток, но теперь он называется по-модному компуча. И стоит он, кстати, совсем недешево, я вам скажу. Поэтому вот мода цикличная, и вот, пожалуйста, мы снова пьем тот самый чайный гриб.
3: Я извиняюсь, это с итальянского, скорее всего, да?
1: Я предполагаю, что с испанского почему-то. У меня вот ощущение
3: или
1: такое. Да.
3: Или-или. Да,
1: или-или. Тем не менее, сейчас это модный напиток.
3: Компуча. Буду знать. Спасибо.
2: Мерси форте фрумос. Ай о зи минуната.
3: Тоте челе буни.
1: Вот за что я люблю нашу игру «Алфавит», да, «Алфабету». За то, что всегда можно что-то новое узнать.
2: Да.
1: Новое узнать для себя или вспомнить о чем-то хорошо уже забытом старом. Вот так мы закрываем нашу сегодняшнюю игру. У нас было достаточно раундов, я скажу, но самое интересное далее. Для тех, кто с нами всегда, вы знаете, что по понедельникам последний час у нас настоящее безумие в эфире. И, кстати, от этого безумия нас отделяет каких-то буквально 10 секунд. То, что сейчас в нашей студии, вы себе даже представить не можете, потому что мы в студии не вдвоем и даже не втроем, а вчетвером, друзья. Да-да, вы не ослышались. Но давайте поприветствуем новый час 10:00.
4: go.
5: Идентификация пользователя.
4: Success.
5: Загрузка актуальной электронной музыки.
4: Started.
5: Проверка лайнапа.
4: Done.
5: Главное электронное шоу страны. Record Club.
4: Let's begin.
6: Прямо сейчас.
2: Диджей Карат. Și DJ Ice Fox, doi DJ, de mult am vrut noi să se întâmple această magie. Dar, prieteni, astăzi e acea zi. Dacă mă țineți minte, săptămâna trecută am avut liniște pentru că prea multe emoții erau din vacanța Juliencăi și le-am discutat, dar astăzi avem parte de un mix cu doi DJ, doi rezidenți ai Radio Record și să-i dăm start. Deci va fi un

этом решил дать им не 100, а 110%. Потому что на данный момент у меня показывают 53% голосов за диджей Карата и 57% за диджей Ice Fox. Итого вместе это 110%. Я не знаю, кто хакнул телеграм-канал, но именно такой процент показывает он на данный момент. Как это возможно, я не знаю. Кстати, счет сравнялся 55 на 50.

0: студии. И, знаете, дружба, дружба, но легкий запах тестостерона я ощущаю в этой студии. Знаете, конкуренция. А я не услышала, что сказала.
1: Да мы требуем, мы требуем. Бине ка шра фост.
0: Почему нет музыки?
1: Я не знаю, DJ Karat е
0: е кумиксу. Да?
1: Băieți, hai, scădem voturile imediat. S-a descărcat un telefon, un calculator.
0: Da, так. Почему-то нет звука сейчас. Оп.
1: Юля! Mai vorbești încă o dată de testosteron, adică să oprești radio. Ia, ai văzut.

кто-то должен об этом сказать. Наверное же это буду я. Уже просто невозможно молчать. Ребят, что происходит с музыкой? Вот куда прийти, чтобы была классная музыка, чтобы можно было

0: facem scorul ăla ideal la 10-50 de minute, ca să fie acele 5 sau 5 minute pentru per fiecare DJ. Parcă n-a fost niciun cuvânt cheie, nu?
1: А нет, ты имеешь в виду тестостерон?
0: Да,
1: это будет странно, если он сейчас включится, конечно, но, к сожалению, звука нету. Так, давай еще раз попробуем. Знаете, техника, она

0: Reclamă.
1: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
2: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
3: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moldingcom Bank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
5: Готовы к главному футбольному событию этого лета? С 4 по 19 июля Кишинев станет столицей мирового футбола. Спортивный городок приглашает посмотреть матчи чемпионата мира по футболу на огромном LED-экране в сквере Национального театра оперы и балета. Атмосфера настоящего стадиона, тысячи болельщиков, конкурсы, подарки и яркие эмоции мирового футбола. Организатор Бизконцерт. Генеральные партнеры Примария Муниципия Кишинев и Берег Кишинев. Партнеры Леодор, Хёнде и Мезелини. Медиапартнеры Радио Рекорд и Уан ТВ. Собирайте друзей. Увидимся на матче.
6: Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
7: Автомобили pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele. De la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani. Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
2: De la creatorii legendarului Marți Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Marți Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
3: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race выгодой 4000 долларов. Полноприводный семейный Geely Atlas выгодой 5000 долларов. Флагманский Geely Manjaro с выгодой 6000 долларов. Geely.md.
4: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
5: Готовы к главному футбольному событию этого лета? С 4 по 19 июля Кишинев станет столицей мирового футбола. Спортивный городок приглашает посмотреть матчи чемпионата мира по футболу на огромном LED-экране в сквере Национального театра оперы и балета. Атмосфера настоящего стадиона, тысячи болельщиков, конкурсы, подарки и яркие эмоции мирового футбола. Организатор Бизконцерт. Генеральные партнеры Примария Муниципия Кишинев и Берег Кишинев. Партнеры Леодор, Хёнде и Мезелини. Медиапартнеры Радио Рекорд и One TV. Собирайте друзей. Увидимся на матче.
6: Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
7: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
8: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высший дизайн. Дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour. Promoții de vară pentru casa ta la Iusk. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior. Mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-179.
10: Dance Lieta. На рекорде.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30 процентов – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
4: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
5: Chișinău devine capitala fotbalului. În perioada 4-19 iulie, în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, Orășelul Sportiv te invită să urmărești cele mai importante meciuri ale campionatului mondial FIFA 2026. Transmisiuni în direct pe ecran LED, sunet de înaltă calitate, emoții alături de mii de fani și premii oferite de partenerii evenimentului. Organizator Bizconcert, partener general Primăria Municipiului Chișinău și Bere Chișinău. Partener Leodor, Hyundai și Mezzelini. Partener media Radio Record și One TV. Ne vedem la meci!
6: O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданной для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высший дизайн. Дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
0: Рекорд. Dance Radio.
8: Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
9: Дэнс лето.
10: На рекорде. Лето.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны. Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 107 9.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.